0: вечер.
1: Через вечер? С ними? Не, ну хорошо, ты же.
0: Червоны диваны, червоны банданы.
2: Радио СК.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.